Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Южной Кореи начала Мундиаль с победой над Чехией 2-1. Встреча проходила на переполненном стадионе в Гвадалахаре. Чехия, которая вернулась на чемпионат мира спустя 20 лет, забила первой на 59-й минуте защитник Владислав Крейчий, выступающий за английский Брэнфорд, головой замкнул длинный вброс из аута. Однако и это не спасло чехов. Уже на 67-й минуте играющий в голландском Фейенорде Хван Имбом финтом убрал двоих защитников и сравнял счет, а за 10 минут до конца тот же Хван выдал пас на О Хён Гю, и тот в касание забил победный мяч. Южнокорейцы с тремя очками идут на втором месте в группе А, следом за хозяйкой турнира Мексикой, которая в матче открытия переиграла 2-0 ЮАР.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Канады заработала свои первые очки в истории Мундиаля на домашнем чемпионате, правда, выиграть так и не смогла. Ничья с Боснией и Герцеговиной 1-1. На 21-й минуте Йова Лукич головой замкнул угловой. Это был первый гол боснийца за сборную, а заодно и первый пропущенный Канадой на этом турнире. Ответ последовал лишь под занавес второго тайма. Кайл Ларин вышел на замену и на 78-й минуте мощным ударом сравнял счет 1-1. Любопытно, что для Боснии это тоже первые очки в истории чемпионатов мира. В 2014 году команда проиграла все три матча – Аргентине, Нигерии и Ирану.
0: Попутного ветра.
1: Не успели фанаты привыкнуть к 48 сборным на чемпионате мира, как президент ФИФА Джанни Инфантино заговорил об очередном расширении Мундиаля. Оказывается, 48 команд – это еще не предел. Глава организации заявил бразильскому телеканалу, что рассматривается возможность увеличения числа участников до 64 уже на чемпионате мира 2030 года. После своего заявления Инфантино, который сам имеет итальянские корни, не смог удержаться от подкола в адрес сквадры Адзурри, в третий раз подряд оставшийся за бортом главного турнира. 64 командами Италия, возможно, наконец-то сможет пройти отбор, а чтобы быть уверенными наверняка, мы могли бы расширить чемпионат до 208 сборных, пошутил президент.
0: Против течения.
1: Капитан сборной Ганы Томас Парти пропустит стартовый матч чемпионата мира. 32-летний полузащитник, которого называют двигателем и сердцем ганской сборной, не сможет выйти на поле против Панамы 18 июня в Торонто. Власти Канады не выдали ему визу. Все это время Парти тренировался с командой на базе в Бостоне, куда, кстати, въехать ему разрешили. И теперь ему остается наблюдать за дебютом своей сборной по телевизору. Это были некоторые итоги второго дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: мысли. У него было все, но не то, что ему было надо. Жернова.
1: Внимание! Только в июне горячие цены.

Najważa Enchilada Kolumbrada. Muzyka Panalagan i...

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: This just the Жандерамас. NS Radio.

заколоченных окнах временами был свет, и где-то на том конце можно было услышать ответ.

0: успейте купить по специальной июньской цене. А37 и А57. Твой Galaxy здесь и сейчас.
1: МС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Успейте купить по специальной июньской цене. А37 и А57. Твой Galaxy здесь и сейчас.
1: МС радиосында жарнама. 300 алты алпы.

0: Разные мысли. Губит человека не лень, а бестолковая активность.
1: Жирнома.
2: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
3: НС Радиосында Жарнама. 350 алпыс 00.

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту.

0: Ничего лучшего в пробке еще не придумали.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Радио НС.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день,

0: а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: На планете уже больше 8 миллиардов человек. И это не считая приезжих.
1: Жернова.
2: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
3: МС Радиосында Жарнама. 350 алпыс

0: Balanchine.
1: Тыңдаушыға бір сәлем кешкі бағдарламасы.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан, впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: хитом. Хит-за хитом.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Вкусом музыки.
1: Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Х

0: хитов.
1: Хит за хитом.

0: вами музыкальнее.
1: София, ты же история.

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

Радио МС. See you dance, man.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.